чуть берчатни, берфонди койли, берюртин чуди, бердари чуди, берхочни, берфутини гид, берьечито, берлемдино, берфаде демба. Chodi, bed chatni, bed fondi koi, bed yotin chudi, bed dari chodi, bed hojini, bed footin kid, bed yechito, bed fade dem, dem bog jogi ko, sango jalan jogi do. Dem ban a jogi nai, samo jalan a jogi.